ли монаш так? А мажей турею, да дол прородал. Илгай плашкелся и после тема крашта, да ткое шкою вести от народов.